золото жиеда, пурпурини дова ног. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.

золото жиеда, пурпурини дова ног. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.